0: «Быть Богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: «Быть Богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

спустя.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастин».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Все мы изначально

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Услышь весь радио.
9: Новое.
8: Что

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Сколько стоит кроссовер?
13: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20 66 66.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: смиритесь.
1: Белый шум на мониторе пыльного окна расскажет нам.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Новое радио.

0: реклама. Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: ВК-видео. Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
5: Телефон доставки 58-11-58.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная Птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
14: Да что за проблема?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей-грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Новое радио. Новое на новом.
20: Всем салют, с вами Soda Love. Слушайте мою новую песню «На красный» на новом радио.

0: реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
10: Билеты в продаже. 0+.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
12: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 10 утра.
1: Новое радио.
2: Ну что, переживем самый тяжелый рабочий день вместе под суперхиты, суперновинки, но в радио не только. Отсюда на 7 часов с тобой я, Вадим Данилин, помогу кому-то проснуться, кому-то продолжать бодрствовать. Короче, будем веселиться и все прочее. Всем привет!
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

соскучился по их шуткам юмора, голосам, может, хочет что-то вспомнить и так далее. Либо просто. Есть официальное приложение нового радио, называется Radio Hub. Скачивай в своем магазине приложений категории 12+. Там имеются подкасты. Знаешь такое слово «подкасты»? Вот. И среди этих подкастов есть записи утреннего шоу 1+1, вечернего шоу 1+1, выходного шоу 1+1, всевозможные другие проекты нового радио. В том числе можешь также продолжать прекрасно слушать в стабильном потоке эфир нового радио. Можешь подсматривать, что творится в студии. С этим вот на большой экран выведешь кортизоловое лицо всея России прямо сейчас. А что? Я не один такой. Привет всем отдельно кортизоловым лицам. Это что касается 1+1 и всего прочего. Чтобы не было вопросов, а где 1+1? Потому что уже четвертая неделя пошла, как они в отпуске, а вопросы продолжают сыпаться и приходить. Где они? Ну и напоминаю, что помимо у суперхитов, суперновинок, на новом радио есть возможность до конца этой недели еще выиграть 2000 рублей на мобильный исключительно за свою внимательность. Да, зацепи новинку продолжается. Каждое утро в начале своего эфира я объявляю тебе новинку дня. Да, итак, новинка дня сегодня. Взять, например, сегодняшний день. Новинка дня сегодняшняя.

«Хмаль» и его «Любовная». Как только услышишь этот трек в эфире «Нового радио», срочно звони по номеру 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный заслуженно. Игр сегодня будет очень много. Да, денег, потому что у нас очень много. Да. Не пропусти, игра может случиться в любой момент. Доброе утро! Доброе утро!

Лето летай, суперхит на новом, пока лето летай, просто новость тут подоспела, не могу не рассказать по поводу летай. Если вдруг ты психанул очень сильно и хочешь уже собрать манатки и улететь, сегодня из Москвы можно улететь прямым рейсом куда? Кукухой только, да. До Бангкока. До Бангкока сегодня прямым рейсом в Таиланд можешь улететь за 17 700 рублей. Добавить нечего, серьезно. Вот что мешает взять и просто взять и улететь, а?

0: 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете выбрать встраиваемую технику для курса?

0: дорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

0: Радио.ру.
1: Хочется представить себе новинку в рубрике «Потанцевальный суперхит». Новинки всего месяц. Она пока еще толком нигде не завирусилась, но уже начинает понемногу. Так что больше чем уверен, что прямо сейчас в эфире нового радио всероссийская премьера. Ну а если понравится трек, в мессенджер заходи, под последним постом скину его тебе.

0: Добро, юность, суперхит в эфире Нова. Можно я немного сранее пораньше таксистов задену? Ну, я задену с хорошей стороны, просто в интернете вирусится видео. Весьма интересное, я очень удивился, что такое, оказывается, возможно. Короче, если вкратце, уважаемые водители, таксисты, таксерики, как вы там любите, чтобы вас называли, пишут, что, оказывается, приложение начало скрывать настоящий рейтинг пассажира, чтобы водитель не отказывался от пассажиров с низким рейтингом и думал, что это эталонный пассажир. Ну, то есть нажимаешь на рейтинг пассажира, у него пятерочка. Нажимаешь второй раз, а у него там 4,85 идет. Я это видео выложу сейчас также. Ой, не туда выложил. Не туда. Видео выложу в наш мессенджер под последним постом, как обычно. Все самое интересное в нашем мессенджере происходит. Со следующего часа и тему там будем обсуждать. Посмотрите, гляньте и скажите, сталкивались вы с этим или не сталкивались. Короче, смотришь, рейтинг 5,0 у пассажира. А нажимаешь на рейтинг, а там 4,8, и, а может быть, того меньше. Говорят, сделано, чтобы вот плохих пассажиров тоже брали. Если это правда, скажите, что это правда. Если это фигня, скажите, что это фигня. Ну, очень хочется узнать пораньше. Нет.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, в ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
2: В пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Да что?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Новое радио. Выкладываешь видео, спрашиваешь таксистов, правда это или нет. Таксисты такие: я тебя не очень люблю. Ну, знаете, так приятно, что кто-то меня не любит. Я вас вообще не знаю. Но приятно, что люди, которых я не знаю, меня немножко недолюбливают. Ну, я же не $100, чтобы все

0: молокит, суперхит на новом. Короче, таксисты сегодня какие-то злые, я их прекрасно понимаю. Наверное, кэп какой-нибудь маленький, поэтому не будем больше про таксистов, по крайней мере, сегодня. Давайте лучше о прекрасном поговорим. Кстати, и для таксистов следующая новость в том числе будет. Рыбацкий лагерь для выгоревших создал суетолог из Краснодара. Уставшим дедам за 35 лет обещают 7 дней в тайге без связи. Потом еще хорошее питание, тихий час, баня, покатушки на лодках, ну и всякое вот это вот горячительного. Старт смены намечен уже на 28 сентября, так что если ты чувствуешь, что ты выгорел, дорогой таксист, мне кажется, тебе нужно съездить в тайгу, вот это вот без связи, вот красота.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Ситна обновилась.

0: 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Новое «Это мы».
4: Привет всем, это Сергей Лазарев.
5: С вами Тима Белорусских.
6: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
7: Это «Звонкий».
8: С тобой Даня Нилетто.
3: Новое.
9: Всем привет, это Мэри Гу.
10: С вами Джонни.
11: Меня зовут Ёлка.
12: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
13: С вами Полина Гагарина.
14: Всем привет от группы «Пицца».
15: Слушай.
16: Новое радио. Присоединяйся погромче.
17: Супер на

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое. 8 лет понадобилось ученым, чтобы доказать, что дети не глупеют от гаджетов. Точнее говоря, не от времени, проведенного с гаджетами, а от содержания, от сторисов и так далее. Это все новости. Да, на минуте возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам, помощникам в сегодняшнем дне. Вадим Данилин, тоже тут. Всем привет.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

времени немного поболтать ерундой, не серьезно. А серьезно, сразу напоминаю еще раз, что если вы обожаете, фанатеете и хотите детей от ведущих утреннего шоу 1+1 Артема и Кирилла, приходите 31 августа. Вот, они выйдут в эфир после отпуска. Веселые, наверное, все-таки. Хотя, кто после отпуска? Приходите 31 августа. Вот, они выйдут в эфир после отпуска. Веселые, наверное, все-таки. Хотя, кто после отпуска веселый? Да никто. Вот.

о чем поговорить сегодня. Немного так, немного. Короче, если кому не нравится, можете переключиться сразу. Ничего страшного, не убудет. Про общественный транспорт немного. И не только про общественный транспорт. Это вообще отдельная история. Рассказывать про общественный транспорт и истории, связанные с этим, можно бесконечно, что там происходит. И пассажиры, которые не моются. И какие-то странные типы, которые, знаешь, вот это вот заходят и снобизмом за километр воняет. Вот от них, вот это, знаешь, сумкой Луи Виттон она заходит. Или там, я не знаю, в какой там одежде и хочет, чтобы на каблуках вся. Помните эту историю с прошлого года? Зашла она вся такая на каблуках, красиво, первый раз в метро спустилась, и ей должны были место уступить. Не об этом сейчас. Давайте сегодня поговорим про хамство. Я вот хотел про хамство немного поговорить. Уже закинул эту тему, думаю, сегодня поговорю. И вот с утра пораньше еще в нашем мессенджере мне один чечек, невыспавшийся таксист, тоже немного нахамил. Ну, ты уж не выспался, наверное, не с той ноги встал. Вот. Я решил поговорить про хамство. Давайте поговорим, за что тебе хамили в последний раз. А может быть, ты хамил. Расскажите эту историю. Интересно же. Хочется немного, знаешь, взбередиться, встрепенуться, когда уже кофе не работает и все вот это вот. Наш мессенджер самый большой среди всех радиостанций в мире. Новое радио называется. Тему я туда закинул. Также заходи в наш канал ВКонтакте Новое радио. Тему и туда я кинул. Можете голосовые оставлять, можете писать, можете звонить 8495-232-1632. За что тебе последний раз хамили, а может быть, ты хамил? Расскажите эту историю вкратце. Просто очень интересно стало послушать. Так что у нас далее по плану? О, нетленка будет.

Когда тебе последний раз хамили и за что, я так больше чем уверен, что сейчас будет очень много сообщений. Игорь начал эту тему в нашем мессенджере. Очень много хамства сейчас, знаете, где будет? На заправках. Вот эти вот, которые хотят без очереди влезть. Да, Игорь, спасибо огромное, напомнили. Был один случай на днях тоже. Заправлялись, ездили. Но это чуть позже. Может быть, расскажу, а может быть, нет эту историю. Но хамства на заправках сейчас больше.

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: вот она, первая на сегодня, не последняя уникальная возможность исключительно за свою внимательность выиграть 2000 рублей на мобильный от нового радио. Зацепи новинку, стартовала. Новинка дня сегодня — «Акмаль любовная». Есть у меня звонок из Самары. Алина, привет, Алина.
1: Привет.
0: Поздравляю. Поздравляю. А где у меня? Подожди, я что-то не то включил просто сейчас. Я еще сам не проснулся до конца. Поздравляю. За свою внимательность получаешь 2000 рублей на мобильный. Скажи, Алин, скажи, пожалуйста, ты с той ноги сегодня проснулся или нет?
1: Ну, можно сказать, что с той. Хотя вторник, но пойдет.
0: А ты веришь, да, в то, что реально тяжелый день, там вторник и вся вот эта вот байда, фигня? Я просто об этом рассказываю, потому что люди, многие люди верят в это во все.
1: Понедельник очень тяжелый, вторник еще нормальный.
0: Еще нормально. Ладно, давай просыпайся, Заюш. Я смотрю, ты еще не проснулась очень, так, совсем практически не проснулась. А в Самаре, подожди, но... плюс один час, там 10 часов, да, у вас сейчас?
1: Да.
0: Да, давай просыпайся, а то что-то прям это, такая унылая.
1: Да нет, спасибо большое. Я уже обрадовалась, что дозвонил.
0: Ну все, я тебя поздравляю. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Заодно возьму твой номер телефона. Напоминаю, новинка дня сегодня — это «Акмаль любовная». Как только услышишь этот трек в эфире нового радио, срочно дозванивайся. 8-495-232-16-32. Я быстро говорю телефон, нет? Ну давай помедленнее. 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 на мобильные. И игры сегодня будут в самый неожиданный момент, все как я люблю, возможно, даже через 3 минуты.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: Ну что, думали, отпустила?
4: О, боже, нет!
3: Целый месяц ничего не беспокоит.
4: Right round, лох.
3: Никаких криков.
4: Пожалуйста!
3: Никаких споров.
4: Поставь лучше песню. Что ты людей мучаешь?
3: Никто не бесит.
4: Не стоит тренировать свою любовь.
3: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
4: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
3: Один плюс один. Утро на грани.
4: Увеличиваем дозировку.
3: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
4: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
5: Я вас забаню всех.
3: То самое шоу. На новом радио.
4: Упс!
3: Смиритесь. Реклама.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Слушай.

0: За что тебе хамили последний раз, а может быть ты хамил, мессенджер Нового радио? Пассажирка услышала про тему хамства, сказала, что ведущий токсичный, сама работала на радио, потом объяснил ей все. Она поняла, сказала, ну тогда ладно. Странно, конечно. Это что, от темы, которую ведущий выбирает, можно сказать, что ведущий себя представляет? Это не я токсичный, это вы токсичный. Ребят, давайте не будем об этом сейчас, не будем хамить друг другу. У меня недавно в поликлинике спросили, женщина, вы крайняя?
1: Новое радио.
0: Извините.
2: Keep it moving, keep it sharp.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Дмитрий открыл небольшую сеть пекарен. Там всегда пахнет корицей, а за хрустящими багетами стоит очередь с самого утра. Свежую муку, фермерское масло и крафтовую упаковку Дима закупает каждый день. Чтобы расходы помогали делу, он подключил Сбербизнес «Спасибо» и перешел на оплату бизнес-картой. За год на остаток счета и продукты накопилось 150 тысяч бонусов. Дмитрий закрыл ими расходы на бухгалтерию для бизнеса, а остаток вывел рублями и купил еще одну печь для круассанов. Лайфхак простой. Проверьте, какие ваши регулярные закупки могут возвращаться бонусами. Переводите их в реальные деньги или оплачивайте нужные сервисы. Кстати, Дмитрий участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Заходи без причин.

0: За что тебе хамили последний раз, а может быть ты хамил мессенджер Нового Радио? Какая у нас все-таки разношерстная аудитория? В канале Нового Радио в ВК одна аудитория, в мессенджере другая, везде интересная история. Елена пишет, о, ежедневно, ежечасно хамят сегодня женщина в метро идет и вообще по сторонам не смотрит, по ногам прошлась, но я и наехала в ответ, попросила вежливо смотреть по сторонам, только 9 утра. Да, прекрасный день начался. Так, было давно, возвращались с учебы с подругой, заняли места. Через пару остановок заходит женщина в возрасте с рассадой. Мы решили встать, пропустить ее к окну, так как нам скоро было выходить. Но она не дождалась, пока выйдет моя подруга от окна и села на мое место ближе к проходу. Мы ей говорим, нам выходить. На что нам ответили мне тоже на следующее. Ну, мы приближаемся к остановке, просим выпустить, так как женщина не собиралась даже вставать и готовиться к выходу. По итогу она нам сказала, что на следующий выйдет вместе с ней. Выйдете вместе с ней. На что моя подруга взяла и прямо по ее рассаде перешагнула через нее, и мы вышли. Вслед, конечно, много о себе чего услышали. Заправки для частных машин запретить надо. Они вечно стоят часами для заправки 5 литров, тем самым создают пробки. А вот я, кстати, согласен по поводу этих заправок. Знаешь, там больше всего хамство сейчас на заправках. На заправках и в общественном транспорте. Ну, общественный транспорт мы потом поговорим по поводу заправок. Ну, вот эти вот люди, которые заправляются 5 литрами. Ну, ребят, вы понимаете, вы очередь занимаете. Вот серьезно, очередь занимаете людям, которые хотят заправиться там по 30, я не знаю, и больше литров. Куда вам эти 5 литров? Вот куда? Сидите лучше дома. Ну, реально, чем вот эти 5 литров покупать себе в канистрочку, вот эту маленькую, там, я не знаю, с 3-литровой банкой еще приди на заправку. Сидите дома, ездите общественным транспортом. Куда вы с этими 3-5 литрами лезете в очередь? Так, еще сообщение. Таксист пытался познакомиться, я деликатно отказывала. Сказал, что была бы дурой, давно была бы замужем и высадил раньше точки назначения. Недавно на остановке женщина мне такая: девушка, извините, у вас животик такой, вам бы кофточку. Дичь какая! Реально существуют такие истории? Недавно на остановке женщина мне такая: девушка, извините, у вас животик такой, вам бы кофточки подлиннее носить. При этом я была в обычной, не короткой футболке. И я ей сказала, а вам бы рот вовремя закрывать и своей жизнью заниматься. Больше дичи, больше дичи.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Ашанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан «Красная птица», 125 грамм, по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
14: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
21: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
22: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
23: Новое радио. Новое на новом.
24: Привет, друзья. На связи Тима Белорусских. Слушайте мой новый трек «Мысли» на новом радио.

0: градусы на ресницах заперхит на новом. За что тебе хамили последний раз? Или ты хамил? Доброе утро, Лариса пишет. В такси водитель начал подробно рассказывать, что ему отказала его девушка в постели. Он психанул и поехал таксовать. Я, честно, сначала игнорировал, но потом резко сказал, что если ему нужен слушатель, то это он мне должен платить. Обиделся, замолчал. Прости меня, мужчина. Наверное, хотел высказаться, но в 4 утра после перелета так себе. Ну, слушайте, поэтому я стараюсь в такси молчать, потому что, знаете, стоит сказать одно слово, и понеслась вот эта вот изба по кочкам и все прочее, и он тебе же всю душу вывалит. А оно тебе надо вот это вот, нет? Ты хочешь спокойно молча доехать до дома. У нас нет воды 6 дней. Выслушали от Челябинского водоканала столько от «не звоните нам» до «вы нападаете на рабочих, мы вам ничего делать не будем», посылать даже администрацию. Вот это хамство. Еще ехали в подк. Интересно, успею прочитать? Успею. Ехали в поезде, купе, посадка ночная, что-то около 4 утра. Радовались, тут поспим подольше, вечером лечь пораньше, утром уже на месте. Ага. Утреннее пробуждение было не под ароматы кофе и мерный стук колес. Как красиво ты пишешь, девушка милая. Кто ты по образованию, скажи, пожалуйста. Утреннее пробуждение было не под ароматы кофе и мерный стук колес, а под грохот, как от стройки, долгий и навязчивый, пробивающийся из-за закрытой двери, и шум поезда ему не помеха. Приоткрыли дверь купе, выглянули, по коридору носится ребенок в поезде, с огромным гремящим грузовиком, с шумными колесами, звук от которого не спрятаться. Судя по количеству открывшихся дверей, разбудил малыш всех. Встали, умылись, таки кофе. Шум не стихает. Пробиваясь уже через наушники с шумоподавлением, выглядываю, прошу мамочку, а можно выдать мальчику машинку потише? Шум от этой не забивается даже наушниками. В ответ услышала: скажите спасибо, что машинка эта. Сейчас еще и с музыкой возьмем. Спасибо. Иду к проводнице, прошу, сделайте с этим что-нибудь. Не знаю, что говорила проводница, но какое-то время была тишина. Думала, рассосалась. Ага, сейчас. Вечером пришла месть. Лежу, читаю книжку. В ушах музычка. За дверью раздался бабах. Сначала раз, потом два, потом 10. Открываю дверь. Это улыбающаяся маман стоит рядом с нашей дверью и говорит сыночке: вот тут играй. И он катает машинку не вдоль вагона, а поперек, дубася в нашу дверь. Вздохнула мадам, я еду с двумя своими демонами и одним чужим. Если вы сейчас не испаритесь, через час вы узнаете, что такое табун коней и как громко они могут ржать за вашей дверью. Меня назвали... плохим словом. Короче, назвали, я просто не могу быстро синоним подобрать. Ребеночку уже надо играть. Ну а что? Моим тоже надо. Короче, а вот люди, которые ездят сейчас на плацкарте... Нет, снобизмом сейчас вонять не будет. Вот просто интересно стало историю услышать от людей, которые на плацкарте ездят сутки или сколько там нужно до юга сейчас ехать от Москвы, не только от Москвы. Вот, хотелось бы от них какие-нибудь хамские истории услышать, потому что, ну прям очень интересно. Я больше чем уверен, что они имеются. Но давайте в следующем часе.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Сколько стоит кроссовер?
6: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Чили. Подробная информация у официального дилера Чили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 0+.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
6: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
1: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

новое радио.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое. Коллеги, которые часто скидывают мемы в общий чат, работают хуже всех, заявили аналитики. Если человек скидывает больше 5 мемов в день, его продуктивность в работе падает на 27%. Так что терпите, уважаемые коллеги. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам, по-прежнему летним, местами жарким.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Ваня Дмитриенко открыл новый музыкальный на новом. Напомню, если ты соскучился по голосам утреннего шоу 1 плюс 1, а они уже 31 августа, в следующий понедельник, выйдут в эфир после отпуска, всегда можешь скачать официальное приложение нового радио, которое называется «Радио Хаб» в своем магазине приложений. И вместо того, чтобы слушать этот гнусный, ужасный голос душнилы, можешь включить «Радио Хаб», включить подкасты и послушать записи эфиров утреннего шоу. Да. А можешь продолжать наслаждаться этим прекрасным голосочком Вадима Данилина. Да. Что, зря стараюсь, что ли? Вот. Мы тут обсуждали, за что тебе хамили в последний раз, или, может быть, ты хамил. Спасибо огромное за ваши сообщения. И я сказал, что самое огромное количество хамства, наверное, сейчас происходит в «Радиохаб» категории 12+, я сказал, да, обязательно нужно сказать. На заправках, когда люди там пытаются залезть без очереди, либо очень сильно бесят люди, которые там по 5 литров заливают себе, стоя в очереди, создавая эту пробку и все прочее. Ну и сказал, что очень много хамства, как мне кажется, я давно там не был, в плацкартных вагонах. Вот. И люди начали присылать свои истории про плацкартные вагоны. Местами прекрасные, добрые, местами не очень, конечно же. Я в плацкартном вагоне последний раз ездил в 2007 году, наверное. Местами не очень, конечно же. Я в плацкартном вагоне последний раз ездил в 2007 году, наверное. До этого вообще не ездил. Потом

дешевле выходит, чем на поезде ехать. Поэтому с тех пор, с 2007 года, наверное, я не езжу на плацкарте, да. Но я представляю, что там творится. Но люди говорят, что нет, все хорошо. Вот, например, зимой ехали на море в плацкарте. Было круто, компании из 5 семей гуляли, но тихо сидели. Отмечали начало отпуска. В Волгограде переоделись в Деда Мороза и Снегурки. Всем деткам раздали мороженое, взрослым подняли настроение. Потом в 12 спокойно все уснули. Плацкарт не всегда, значит, плохо, старые стереотипы. Да я сам старый, слушайте, мне уже 46 лет, 47 почти лет под сраку. Я один раз поехал в плацкарте, больше не поеду. Это опыт теперь на всю жизнь. Ну, вот вонь вот эта вот... Сколько раз я ездил по плацкарте? Раз 10 точно, наверное, за пару лет. Никогда не работали кондиционеры. Ну, реально, никогда не работали кондиционеры. Я не знаю. А ездил я между Москвой и Питером. Частенько мотал сюда-сюда. Вот. Кондиционеры вонище невозможное. А ты садишься вечером, чтобы ночь поспать. Утром быть в Питере очень удобно, кстати. И вот с утра просыпаешься, и знаешь, такой дымок просто по всему плацкарту. Где-то тут дырявые ноги, где-то храпят, где-то вот тут газанули и так далее. Не к столу будет сказано приятного визита. Короче, плацкарты это... Я не знаю. Возможно, сейчас плацкарты это хорошо. Но... Олег, ну зайди. Че ты? Олег вышел из отпуска же. Я устал ждать поздороваться, так что привет, доброе утро. Ну зайди, Олег. Олег из отпуска раньше вышел. Или где он там? Какого фига ты мне в чате пишешь, когда я в эфире? Ненавижу. А к чему это я? Есть истории с хамством? Расскажи, мессенджер Нового Радио, либо в группу ВКонтакте Новое Радио.

Так приятно, что я не в пустоту все-таки вещаю. Люди продолжают писать, плацкарты пишут, поменялись, а люди как не меняли носки, так и не меняют, как воняли, так и воняют. Так, еще одно сообщение, недовольный, вот Кирилл пишет. Душнило, если мне эти 5 литров надо в бензоинструмент, тебе твою попу катать надо 30 литров, а мне 5-10 литров как раз надо для работы. Че скажешь, клоун? Кирилл, ну я хотя бы за клоунство деньги получаю, а ты вот бесплатно позоришься сейчас в нашем чате на 53 тысячи человек. Ну продолжай позориться.

хамское поведение. Продолжаю читать ваши комментарии в нашем мессенджере Новое Радио. Про хамское поведение недавно. Остановка автобусов в нашем маленьком городишке. Идет просто сногсшибающий грозовой ливень. Ветер ужасный, люди насквозь мокрые. Подъезжает автобус, притормаживает. Люди ринулись к нему, стоит и не открывает дверь. Потом резко по газам и смылся. Вот кто он, слушательница спрашивает после этого. Я не знаю, скажите. Интернет выдержит все. Даже вот нападки в мой адрес. Ага. А вот за это вот прямо сейчас я тебе чечек поставлю, бан. Бан, пожалуйста, иди в другое место, хами. На оскорбления они переходят. Так, что там дальше? Страсти разгораются-то. Нет, там люди просто на личности переходят. Вот это все, понимаешь? Не люблю. Если не умеешь хамить, да, это вот признак, наверное, ограниченного ума, когда человек вместо того, чтобы красиво и умно ответить, начинает переходить на личности и оскорблять. Так что запомните на будущее. Если человек оскорбляет, значит, он уже все. Он иссяк, у него доводы все иссякли, и поэтому можно уже просто закрывать это все, вот это вот. Так, я вышел в эфир напомнить тебе новинку дня, которая принесет тебе сегодня 2000 рублей на мобильный. Зацепи новинку, игра продолжается. Итак, новинка дня.

0: Только услышишь этот трек в эфире Нового Радио, срочно звони 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай заслуженно 2000 рублей. Исключительно за свою внимательность, больше ничего делать не нужно. Просто дозвонись до меня. Ну а пока есть еще время, чтобы прислать сообщение. Слушайте, а вот тут по поводу разразился ругань, как, срач, можно сказать, да, по поводу людей, которые стоят с канистры бензина на заправке и мешают основным водителям покупать бензин, ну и так далее. Скажите мне, пожалуйста, вот люди, которые покупают по 5 литров бензина, напишите, пожалуйста, для чего вам этот бензин нужен? Потому что люди там пишут, для газонокосилки. Ну, руками покоси, там, серпом покоси. Я помню, я в деревне жил, я серпом траву косил. А сейчас газонокосилки понакупят, блин, свои вот эти вот, и стоят. Вот это. Для чего вот вам нужны эти 5 литров бензина? Скажите, пожалуйста, вот стоите вы полтора часа ради этих 5 литров бензина. Нафига? Куда вам эти 5 литров? Напишите, пожалуйста, там же в мессенджере. Очень интересно. А я это все прочитаю для остальных людей, которые на вас бочку гонят. Я не гоню, нет.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66. Это...

плюс 1 выйдет в эфир 31 августа. До сего момента можете скачать наше официальное приложение Radio Hub в своем магазине приложений категории 12+, включить подкасты и наслаждаться прекрасными голосами Артема и Кирилла. Скачайте, скачайте, не пожалеете. А до сего момента буду с тобой я, да, душный. А минусы какие-то будут, душности?

0: голдовый суперхит в эфире нового. Так, для чего для чего стоят люди с баками на заправке? И вот это вот я объясняю тем, которые возникают по этому поводу. Буду рупором. Значит так, для чего нужны эти 5-литровые баки? Объясняю лично для чего нам. В деревне бабуля, пишет слушатели, она уже косить не может. Да и мужиков нет, которые косят косами, как раньше. Все же привыкают к хорошему. Потом такой случай. Надо было бабулю в больницу попасть, а сосед говорит, а у меня бензина нет. А у бабульки есть. Залил и повез. В деревне бензин очень нужен. Поэтому по возможности, конечно, везем эти 5 литров. А вот паникеров городских не понимаю вообще. Да истерички они эти городские. Хамовитые истерички. Все, кто возникает по поводу этих баков. Вас волновать не должно, куда я трачу эти 5 литров, написал слушатель. Это я еще мягко сказал. Не, вы продолжайте, конечно, пишите. Мне интересно, куда вам эти 5 литров? Куда? Хочется сказать.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru. Не

0: Это Мари Краймбери «Пряталась в ванной». Суперхит на новом. Продолжаю читать ваши комментарии. Для чего нужны эти 5 литров бензина, что люди стоят? Потому что, ну правильно сказали, эти городские истерички, которых бесят, коробят люди с канистрами на заправках. Мол, они там время занимают и всякое такое. Значит, смотрите, куда... Ну, вот реально бабушке нужно было в больницу. Ее отвезли благодаря этим 5 литрам бензина. У кого магазин, если нет света, подключает генератор, чтобы работали хотя бы холодильники. Вот тоже, да? После косы траву еще собрать нужно и куда-то деть. А после лески ничего не остается, только мульча или мульча, я не знаю, что это такое. Да и косой хорошо в поле ровно махать. А в своем детстве много намахал ей, а на участках-то кустик, то деревце, то тут не коси, то там не коси, поэтому проще триммером. Я не знаю, я всегда серпом косил. Я умею серпом косить, я умею корову доить, я умею свиней резать и все. Вот это вот, я человек деревенский, простой, поэтому, знаете, местами хамовиты, наверное, тоже. Так, я не об этом сейчас, что-то я на рекламу пошел. Так, еще 5 литров бензина, куда? Да, на дачах многие заправляются газонокосилками, заправляют газонокосилки, генераторы, когда отключают свет. У нас есть небольшая канистра, которую прицепляем к мотоциклу. Недавно вот не успели заправить бак и обсохли, пришлось 100 метров катить 200-килограммовый мод до заправки. На всякий случай эту канистрочку возим полную. Ну вот видите, даже люди... Я не знаю, что вы истерите, люди. Людям и 5 литров жизненно необходимы этого бензина. Поэтому потерпите немного, посидите в своих пробках. Куда вы торопитесь, ребят? Куда вы торопитесь? Вот. Стоял месяц назад в Нижнем Новгороде 3 часа в очереди с утра, бак был пустой, передо мной мужик также простоял по времени. Каково было мое удивление, когда он на кассе сказал 10 литров. 10 литров. Вопрос к тем, кто канистры льет, нет. В быту нужно, особенно за городом. Для генератора же пишут, часто свет отключают. Еще. Гоняю на питбайке по лесам, по полям. Нельзя на дороге общего пользования выезжать. И как мне еще заправляться, кроме как в канистры? Мне вообще пофигу. Вот серьезно, мне пофигу. Как вы там заправляете? Я за вас. Я за всех за вас. Всегда. За вас, да. Так, еще. Какая разница, куда лить? Бак или в канистру. Да нет, Анют, тут ситуация какая? Истерия у водителей по поводу того, что люди впереди стоят и в канистрочку там по 5, по 10 литров, ну не 10 литров, по 5 литров наливают в канистру. Типа, нафига, куда вы претесь вообще? Вот это вот все сейчас. А как быть с теми, кто в машине заправляет эти 5-7 литров воды до полного? Это я такой, Светлан. Да, я такой. Вот я могу 5-7 литров до полного заполнить. Вот ты можешь на меня сейчас злиться, но я тебе объясню. Смотри, у меня была машина, я обожаю смарты. Вот у меня фото была вот эта маленькая таракашка. Обожаю маленькие машины. Вот. И у меня была какая-то паранойя. Ну, у каждого человека есть паранойя. У меня тоже была паранойя. Если у меня половина бака, например, да даже не половина, а 2/3 бака, я уже начинаю нервничать, потому что мне нужно, чтобы у меня постоянно был огонечек, что у меня бак полный. Вот тогда я спокойно еду. Как только у меня чуть-чуть не хватает, не в голове, в баке, вот, я сразу еду на заправку. Я могу и 5, и 10 литров заправиться, и ничего. Ну, ОКРщик, понимаешь? Других на радио просто не берут.
1: Новое на новом.
2: Всем привет! Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой «Если я буду танцевать» на

Спасибо большое. Спасибо за отдачу, дорогие слушатели. Все, кто сейчас стоит на заправках, мне так, вы не поверите, мне очень радостно и приятно получать от вас сообщение, ответочку на мои какие-то спичи дебильные, тупые и так далее. Артем прислал фотографию, говорит, передо мной легковушка. Мессенджер нового радио. Передо мной легковушка, фотку прислал даже. Заправилась, внимание, на 1 литр. Это пока рекорд, что я видел. Очередь была на 4 часа. А реально на 1 литр заправились.

стою в очереди 40 минут, передо мной заправил крузак, влезло ему 1,5 литра. Вот кому вопросы, а не тем, кто за 5 литрами стоит. 1,5 литра, литр заправить.

0: хотела.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПД».
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: 7 сентября скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
20: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
21: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
22: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: три новые в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Слушайте, утро уже заканчивается. Ну как, у нас утро, на Дальнем Востоке уже день в полном разгаре. А потому давайте уже так понемногу, наверное, будем закругляться. Хотя нет, не будем закругляться, извините, ложный выход.

сигнал, что бензина вообще нет, стрелочка на нуле, а на панели какие-то агрессивные немецкие фразы с восклицательными знаками. Особенно, когда куча очередей было, у меня была 1/4 бака, я думаю, нормально, еще много, ха-ха-ха. Такое сообщение, давайте понемногу закругляться, мало огня, подбавим. В следующем части обязательно продолжим. Нет, перерыв сделаем обязательно. Вот, что я хотел этим утром пожелать? Ну, я смотрю, я вас немного взбодрил, да? Моя задача. И вы получил сейчас, представляете? На карту скинули мне 300 рублей. Нет, я кофе не покупаю. Я считаю, это

дичь какая-то кофе покупать. Ну, вот это вот в стаканах кофе покупать. Я сам дома варю. А кто покупает кофе, у того денег дофига. Вот, да, к чему я это все. Мне надо просто минуту сейчас проговорить, поэтому я...

0: знаю, если ты грустишь.
1: Да, такие оригиналы. Короче, не прощаюсь. В следующем часе обязательно встретимся. У меня только экватор рабочего дня сегодня.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с утерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: любовь.
1: Немига, извини, пожалуйста, Навои, извини, пожалуйста. Суперхит сейчас прозвучит. Можно обратиться ко всем слушателям, кто сейчас стоит на заправках. Вот, на заправках в ожидании бензина. А сфоткайте, пожалуйста, сделайте фотку этой заправки, этой очереди. Выложите в наш мессенджер туда же, пожалуйста, эту фоточку. Я там просто одно сообщение мне понравилось, отдельным постом его выложил от Натальи Савельевой, тоже стоит в пробке. Всем, кто в пробках стоит в очереди на заправку, огромный привет. Сделайте фоточку, скиньте очередь в наш мессенджер. Пожалуйста.

Ну, кстати, последние 5 копеек брошу. Да, и жду ваши фотографии очередей на заправках. Давайте, продолжайте скидывать. И спасибо вам огромное. Последние 5 копеек в тему очередей брошу. Вот у меня друзья, у кого есть машина, у меня нет машины. У кого есть машина, они в 5 утра просыпаются, честно скажу. Они просыпаются в 5 утра, едут на заправку, и там уже машин 20 стоит сейчас на заправках. Вот тоже с ранья пораньше просыпаются. Никогда такого не было, да. Новое. Фоточки давайте, фоточки свои.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Еще раз огромный пламенный привет передаю всем тем, кто сейчас стоит в очереди на заправку. Ребята, держитесь, зато потом как газанете. Кстати, по поводу газа. Именно этим мы откроем новый музыкальный на новом. Вадим Данилин здесь, с тобой пробуду еще очень долго, так что смирись,
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

А знаете, что самое обидное? Это я что-то который раз уже 5 копеек вставляю в тему заправок, очередей на заправках. Самое обидное, это вот Анастасия написала, мы что-то об этом сегодня не говорили. Это я, пишет Анастасия, в одной очереди стоял 1.5 часа и закончился перед носом бензин. Куда же вы столько пишете-то, а? Не успеваю, у меня глаза не успевают прочитать. И закончился перед носом бензин. Очередь жилого комплекса и на трассу уходит. Представляешь, да, стоит?

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

Just Might, суперхит в эфире нового, ты не поверишь, я уже молчу, уже ничего не говорю, ни в эфире, ни за эфиром, но продолжаю читать ваши комментарии в наших социальных сетях, и в мессенджере, и в канале Новое Радио. Люди продолжают ругаться из-за 5 литров бензина и все прочее. Давайте, говорит, бабушек сейчас будем ругать за то, что они по 200 граммов колбаски, по 100 граммов колбаски покупают, в очереди стоят очень долго и так далее. Вот. Я здесь ни при чем. Я просто вышел в эфир сейчас сказать о том, что мы со Сбербизнесом рассказываем тебе ежедневно интересные истории о классных ребятах-предпринимателях, так что залетайте послушать в эфир обязательно очередную историю очень и очень скоро. И также заходите прямо сейчас, пока стоите в очереди на заправку, залетайте на sberbank.ru, посмотрите условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Как можно выиграть 185 миллионов рублей и больше никогда не быть онлайн. Успевайте до 31 октября.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете выбрать встраиваемую технику для

0: дорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет с зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
3: Телефон доставки 58-11-58.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
5: Слушай.

0: Это Арти Касти, «Любовь после тебя», суперхит на новом. Ты знаешь, мне тут за эфиром подумалось. Но опять-таки, продолжение темы очередей на заправках. Не могу что-то остановиться. Подумал, что можно было бы на заправках или около, на самой заправке нельзя, около делать неплохой бизнес для всех, кто стоит в очереди за бензином. Например, продавать горячую еду. Да, шутка ли стоять? Ну, минимум час ты стоишь, а кто-то и все семь стоит и так далее. Так что подумай. 10% прибыли мне, перечислишь потом за идею. А я напомню, кстати, что по закону, по-моему, по закону, очередь на заправку признана уважительной причиной для опоздания на работу. Главное — собрать доказательства. Фотки бака до заправки, фотки бака после заправки, чеки, ну и все прочее, что там у тебя может работодатель попросить. Не благодари, продолжай стоять. Я очень скоро для тебя поставлю, знаешь что, руки вверх.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей,

0: нашу лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12 плюс.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама ООО «БД Мерфектор».
0: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мод. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Новое радио.

гасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.

0: Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт, суперхит в эфире Нового Радио. Пока мы с тобой выясняем отношения и спорим, где дешевле бензин и где поменьше очереди. Оказывается, у подростков новая проблема. Точнее говоря, не проблема. Короче, быть ниже 175 сантиметров, оказывается, позорно, считают мальчики-подростки. Они проверяют зоны роста у эндокринологов, чтобы успеть стать выше, пока это возможно физиологически. Также идут делать рентген костей, чтобы узнать, могут ли еще подрасти. Но, мне кажется, не позорно иметь рост в 175 сантиметров, куда позорнее на уроках физкультуры стоять последним вот в этот ряд. Я вообще не понимал, зачем по росту вообще строиться. Это же... Это оскорбительно, мне кажется, для детей вот так вот, знаете, по росту выделять на уроках физкультуры, в очередь вставать. И каково было вот этому последнему мальчику и последней девочке, которые стояли в самом конце? Но это не сейчас, не об этом не будем. В следующем часе продолжим.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган-центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+. В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
10: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Спасибо, объяснили, почему на физре построение связано на росте. Оказалось, что шаг высокого человека и остальных, они разные, и будет мешанина во время ходьбы и бега. Это все новые всегда на минуте. У нас тут 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы далее по плану. Так что проходи, ложись, здравствуй. Вадим Данилин тоже здесь с тобой. Просыпаемся.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Хочешь новые? Включи новое. Новое радио.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вторая по счету на сегодня, но не последняя игра «Зацепи новинку». Новинка дня звучала «Акмаль любовная». Есть у меня телефонный звонок из Красноярска. Аж Алена, привет тебе, Алена.
1: Всем привет.
0: Ты очень внимательный человек, поэтому ты забираешь 2000 рублей на мобильный за свою внимательность. Ты такой вопрос весьма интересно задала. Ты знаешь, вот сколько лет игра существует «Зацепи новинку»? Никто мне ни разу этого вопроса не задавал. Но не будем сейчас об этом в эфире. Ты там, у тебя там на заднем плане какие-то крики. Ты там не в очереди случайно на заправку стоишь, нет?
1: Нет. Я заправляюсь обычно по вечерам, когда народу меньше.
0: Народу меньше?
1: А сейчас на работе нахожусь.
0: Какой в очереди обычно стоишь там?
1: На заправке?
0: Да.
1: На заправке.
0: Или у вас нет очередей там?
1: Да. Нет, есть небольшие. Но обычно вечером я еду часов в 11. Там очередя, как правильно, меньше. И я дизелем заправляюсь, поэтому тоже меньше.
0: Ты на тракторе иногда ездишь, что ли?
1: Да.
0: Нифига себе. Алена Трактористка была в эфире. Спасибо огромное. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напомню, новинка дня сегодня у нас «Акмаль любовная». Услышал? Звони срочно. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Сколько?

0: Весна 305, Беломорре, суперхит на новом. Новость следующая касается всех владельцев собак. Твоя жизнь не будет прежней. Серьезно тебе говорю. Значит так, один год собачьей жизни больше не равен 7 человеческим. Ученые из Калифорнийского университета опровергли правило «один год за 7» и разработали новую формулу расчета возраста собак на основе анализа ДНК. Выяснилась очень интересная деталь. Щенки стареют стремительно, но с годами процесс замедляется. Так, например, годовалая собака по биологическим маркам... Сейчас, подожди, я ненавижу на подложке, без подложки говорить. Читаю новость. Так, годовалая собака по биологическим маркерам соответствует 31-летнему человеку. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя собака 42-летнему, а 12-летний пес отныне соответствует 70-летнему пенсионеру. Пока формулу вывели на примере лабрадоров, но ее планируют адаптировать и для других пород, чтобы использовать в исследованиях борьбы со старением. Живи теперь с этим.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают.

0: ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44.

всегда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А, /1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.

0: Доступное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: и Мишель «Зима в сердце» суперхит на новом. Тем временем, оказывается, некоторые деревья могут ухудшать качество воздуха, которым мы дышим. Представляешь, а я не знал. Вот. К парадоксальному выводу пришли ученые, которые в течение 2 месяца собирали пробы воздуха в Пекине. Оказалось, что разные виды ив и тополей повышают концентрацию летучих органических соединений, что способствует образованию озона. А чем опасен озон, ты прекрасно знаешь. А если не знаешь, я тебе расскажу, что иногда он провоцирует воспаление или повреждение дыхательных путей. Самая уязвимая группа людей – это люди с астмой и заболеваниями легких. Так что будьте осторожны, подальше от тополей, от греха подальше. Вот это вот все. А тему суперхитов, суперновинок очень скоро продолжит. О, кто продолжит?
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
1: Вы такие крутые, да?
3: Я

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БД».
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: Да что?
15: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
19: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Хай-фай за мной, суперхит на новом, суперхит, который, знаешь, как-то и прерывать своим голосом грешновато будет, потому что, ну, суперхитяра. Но есть новость, которую я по-быстрому тебе расскажу. Концерты Канье Уэста не отменены, сообщило агентство. Подготовка идет по плану, даты доступны на официальном сайте артиста. Организаторы пообещали позже сообщить детали и призвали не доверять слухам. Мне кажется, это Санта-Барбара будет вплоть до сентября. Да.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Сколько стоит кроссовер?
7: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Максимально возможное количество суперхитов, суперновинок в новом музыкальном, на новом, обещаю тебе, я, Вадим Данилин. Знаешь, насколько много музыки будет? Вот в следующий раз я выйду в эфир только через 50 минут. Да, не благодари. Алиса, громкость 10. Я тут и уже ушел. Поехали, начинаем красиво.

0: так красиво.
1: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окнах, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. И благо

0: 8. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Оля. На дискотеку я тебя жду.
1: Дай мне свой...
2: Дима Урих из Рябкина, 8-901, суперхит в эфир. Ну, как обещал, целых 50 минут не выходил в эфир. Надеюсь, ты доволен и рад. И тут за эфиром вычитал новость, после которой очереди на бензин. Это покажется вам цветочками, уважаемые москвичи. Вас больше новость это касается. Уважаемые москвичи. Нашествие клопа-вонючки угрожает дачникам Подмосковья. Его численность выросла, а жара увеличила популяции паутинных клещей и тли, усложняя уход за растениями. При этом снижается численность опылителей, такие как жужелица и шмели, пишет одно там издание. А то есть к очередям на бензин, за бензином еще прибавились и клопы-вонючки. Что будет дальше, а? Есть какие-то варианты?
3: Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+. В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
13: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое.

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: Мне кажется или нет, все-таки у нас давно не было игры «Зацепи новинку» в эфире. Серьезно, новинку-то помните сегодняшнюю? Ладно, минут через 20 напомню тебе ее. Возможно, в этом часе обязательно сыграем. А пока приветственные 20 минут летних суперхитов, суперновинок. Далее по плану, я Вадим Данилин, с тобой еще час. Всем привет!
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Earbox. С вами Заприкидом в эфире нового преддверия выхода нового сезона утреннего шоу 1 плюс 1, который стартует, напомню, 31 августа. Напоминаю, что теперь эфир нового радио ты можешь слушать в любое удобное для тебя время. А все потому, что появилось наше официальное приложение Radio Hub, где помимо прямого эфира и видеотрансляции имеются подкасты. В подкастах ты и сможешь найти записи эфиров и утреннего шоу, и вечернего, и выходного, и много-много всего интересного. Так что скачивай сейчас в своем магазине приложений Radio Hub, категория 12+, потом забудешь. И можешь не просыпаться с ранее пораньше вместе с парнями, а слушать эфир, когда тебе будет удобно. Все сказал, градусы, лирики не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Слушай, новое.

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Дмитрий открыл небольшую сеть пекарен. Там всегда пахнет корицей, а за хрустящими багетами стоит очередь с самого утра. Свежую муку, фермерское масло и крафтовую упаковку Дима закупает каждый день. Чтобы расходы помогали делу, он подключил Сбербизнес «Спасибо» и перешел на оплату бизнес-картой. За год на остаток счета и продукты накопилось 150 тысяч бонусов. Дмитрий закрыл ими расходы на бухгалтерию для бизнеса, а остаток вывел рублями и купил еще одну печь для круассанов. Лайфхак простой. Проверьте, какие ваши регулярные закупки могут возвращаться бонусами. Переводите их в реальные деньги или оплачивайте нужные сервисы. Кстати, Дмитрий участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

«Моя Мишель на малиновой луне». Шикарно красивый летний суперхит в эфире нового. Ну, раз уж в начале часа я заикнулся про игру «Зацепи новинку», не лишним, наверное, будет тебе напомнить, какая же все-таки новинка сегодня может принести тебе 2000 рублей на мобильный. Если ты не помнишь, конечно же. Итак, новинка дня сегодня – это...

0: любовная. Как только услышишь этот трек в эфире Нового радио, срочно бросай все дела, бери в руки телефон и звони 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай заслуженно 2000 рублей на мобильный от Нового радио. Игры сегодня будут возможны сразу после рекламы, в любой момент, когда ты этого меньше всего ожидаешь. А потому оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Акмаль, любовная, и 2000 у тебя в кармане.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
8: Да что вы заработали?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
23: Новое радио.

0: Five Star Family, шикарно красивая лирика. Раз, два, в эфире нового. Вроде бы неплохо пережили второй и самый тяжелый рабочий день недели. Точнее, я пережил, чего и тебе желаю. Вроде бы без пострадавших. Заканчивать этот прекрасный и по-прежнему все еще летний день будешь в компании с моим коллегой Данилом Михайловым. Уже через 10 минут заступит на свою трудовую вахту. Не пропустив 6 вечера очередной выпуск проекта «Что было раньше», я думаю, анонсировать, что это не нужно. Отвал всего гарантирован, фляги в том числе. Недовольных нет, поэтому дождись. Легкого завершения дня. Вадим Данилин обнял, приподнял. До завтра.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.

0: по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое. Новое.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Наступает тот момент, когда тебе, как работающему человеку, довольно-таки пофигу на тот день, который на календаре обозначен. И вообще, что лето, дескать, заканчивается. У нас в своих руках возможности продлить это лето дофига и больше, в отличие от студентов.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: турбопозитивный Виталий из Уфы позвонил. Алло, песня дня у нас следующая. Не стал его дослушивать, говорю, давай уже об этом в эфире поболтаем. Виталий, привет.
1: Здравствуйте. Здравствуй.
0: Да, здравствуй, мое почтение.
1: Хорошего дня.
0: Спасибо, любезный. Взаимно. Ну, рассказывай, какими судьбами?
1: Вообще, чисто случайно. Вот с утра как бы слушаю радио, сам работаю водителем.
0: Так.
1: И бывает нет-нет, так раз. И тут в конце дня еду домой вот с работы. Решил, просто услышал, решил позвонить. И вот дозвонился, сам удивился. Первый раз, это дебют.
0: Вот, с дебютом поздравляю. Скажи, какую песню сегодня ловим? Ну, чтобы все были спокойны, что все вот прям по правилам, все соблюдено.
1: Вот там что-то твои что-то платья, там я не помню.
0: Ну ладно, засчитано. Я не пельш, угадывать мелодию точно не обязательно, поэтому 2000 рублей тебе отправляются на счет. Как там Башнефть раздает? Все нормально? С бензином порядок?
1: Да, все замечательно.
0: Ну все, значит, будет на что заправить, ну, солидную часть. Давай, Виталь, хорошего дня.
1: Да, да, да, да, спасибо, спасибо.
0: Друзья, поймать новинку вот так вот легко с первой попытки получилось у Виталия. У вас запросто тоже может получиться. 8-495-232-1632. Добавляешь в избранное, как только слышишь сегодня песню Акмаля. Любовная. Дозваниваешься и все.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
11: Телефон доставки 58-11-58.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Это...

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

А мне вот доступна переписка своего коллеги Вадички Данилина с искусственным интеллектом. Симпатичные запросы оставляет. Например, что нужно делать в яблочный спас? А следом вопрос... Курортные романы среди сотрудников с большим достатком. Тоже любопытный вопросик, да? В отпуск, что ли, собрался? Ладно, новое радио. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Я думаю, те, кто думает об отпуске, сейчас находятся в преимущественном положении перед теми, кто думает об учебе. Причем с огромным отрывом.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ «Мерфер».
5: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Чичерина на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Ребяшки, только что узнал, что, оказывается, нынче отмечается день рождения консервной банки. Ну, так себе, конечно, повод. Меня больше удивило, что 216 лет вот этой вот приблуде. 216.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Сколько стоит кроссовер?
3: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили в Чили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган-центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинос Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
14: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: И то, и другое в полнейшем порядке, ребятушки. Надеюсь, что есть еще какие-то события, которым подходит приставка «Супер». Если пока не было, то в перспективе пусть случатся.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Маршмелло и Португал The Man на новом радио. Отличные названия, что первое, что второе. Нравится. Ну и вот по поводу нейминга. Хочется тебе еще одно слово, вот прям, чтобы оно у тебя в памяти отпечаталось. Я его произнесу трижды. Радиохаб, радиохаб, радиохаб. Радиохаб — это наше приложение. Приложение нового радио, и в нем имеются теперь еще и подкасты, помимо круглосуточного эфира. В общем, если захотел что-то переслушать... 1+1, например, соскучился, еще неделю и ждать придется, то берешь, заходишь в Радиохаб и слушаешь в любое время, хоть прямо сейчас. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки 12+.

0: до 8 вечера на новом радио. Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
10: Сколько стоит кроссовер?
11: Джили с Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое – это...

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Пам-пам, вот такая вот песня энергичная, и во время ее прослушивания к нам дозвонилась Юлечка из Екатеринбурга. Юля, привет.
1: Привет.
0: Так, ну у нас с тобой вроде бы не такая большая задержка-то, двухчасовая всего-навсего или трехчасовая, поэтому проверяем связь еще раз. Юлечка, привет.
1: Привет.
0: Так, ну все, отлично, связь налажена. Юлек, говори, какими судьбами?
1: Звоню, песня «Зацепи новинку», исполнитель Акмаль, «Любовная».
0: Слушай, гениальный ответ и абсолютно верный. 2000 рублей уже улетели в ЕКАТ. А вот еще, Юля, у меня такой вопрос, коль уж разговариваю с... Ты из Екатеринбурга? Или, ну как, всегда там жила?
1: Екатеринбурга.
0: Да, вот скажи мне, пожалуйста, я слышал такой термин от своих друзей из ЕКАТа, «тунжа». Ты слышал о нем, нет?
1: Нет.
0: Ну и хорошо. Отличного продолжения тебе дня сегодняшнего, или уже точнее вечера. Вот и лето. Ты в институт куда собираешься вот уже в конце лета?
1: Дочку в первый класс поведу.
0: Вообще класс. Ну вот тебе как раз на дневник и на вкусняшки отправили на счет мобильного. Давай, Юлечка, пока-пока.
1: Спасибо большое. Пока.
0: Друзья, напомню, что выиграть 2000 рублей в игру «Зацепи новинку» легко и просто. 8-495-232-16-32. Этот номер добавляешь в избранные. И как только слышишь сегодня песню Акмаля «Любовная», дозваниваешься, и всего делов.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
4: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Чей трек?
3: Новая музыкальная игра нового радио.
4: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
5: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Новое радио. Новое. На новом. Айова. Мы.

0: классные песни, согласись. Another и 54 Ultra на новом радио. Вот по поводу 54. Он свой псевдоним взял от легендарной студии 54, то есть студию 54, и, соответственно, как дань жанру. Ну, слышишь, да, вот этот вот фанк такой? 70-м свойственный. Я думаю, а вот в России, наверное, тоже было бы прикольно сейчас возродить нейминг старых, например, групп и на современный формат. Я даже не знаю, там, не знаю, голубые гитары 2026. Хотя, наверное, не очень. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве, к ним скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Ситно

223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.

0: Новое радио. Radio.ru. Новое.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь,

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Самое время напомнить, что летних вторников, ребятушки, больше не будет. Больше не будет вторников этим летом. Поэтому напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. К нему и приблизились вплотную.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Ты же...

0: Тейм Импала на новом радио. И Дженни напомнили нам о таких замечательных, в кавычках, конечно же, людях, как Дракула, как Пабло Эскобар. В общем, люди с очень сомнительной репутацией, с сомнительными делишками, и поэтому вспоминать мы их не будем. Много чести. А вот вспомнить о прекрасных и замечательных людях, которых мы со Сбербизнесом, точнее, о которых мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о предпринимателях, вот это вот дело благое. Залетай, послушать обязательно, и на Сбербанк.ру тоже добро пожаловать. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов рублей. Успевайте до 31 октября.
1: Ну что, думали, отпустила?
2: О, боже, нет!
1: Целый месяц ничего не беспокоит.
2: Райтраун, лох.
1: Никаких криков.
2: Пожалуйста!
1: Никаких споров.
2: Поставь лучше песню, что ты людей мучаешь.
1: Никто не бесит.
2: Не стоит ты им дарить свою любовь.
1: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
2: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Увеличиваем дозировку.
1: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
1: То самое шоу. На новом радио.
2: Упс.
1: Смиритесь. Реклама.
4: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Белокрылый. Новое

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Да что?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и VTB.ru. Банк ВТБ. ПАО.

0: Красивая песня, красивый фит. Кельвин Харрис и Кассабиан на новом радио. Недаром я сделал акцент на том, что композицию исполняет мужская энергия, потому что в плейлисте мы решили, значит, сделать... Господи, не туда репост какой-то сделал, еще говорят. И, друзья, через 10 минут проект «Что было раньше» на новом радио. Через 10 минут будем слушать «Фронтвумен» прекрасных и замечательных женщин из мира рока преимущественно.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.

0: Ох, сейчас попризнаюсь.
1: В Магнитогорске 8 вечера. Новое радио.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
6: Все так, это проект «Что было раньше». Данил Михайлов на месте. Слушаем крутые треки, которые были новыми, пока нового радио еще не было. Сегодняшний эфир опять же проведу соло, потому что Дорогуша еще в отпуске. Вот, соответственно, именно по этой причине решил я наполнить плейлист женской энергией. Да, я люблю женщин, да, я люблю уступать места, да, я люблю быть джентльменом. Сегодня мы будем понимать с тобой и вспоминать, насколько круто женщины ведут себя в качестве фронт-вумен. Итак, все песни будут преимущественно рокового направления. Надеюсь, ты не против. Хотя, если и против, то кто же спрашивает? Ребятушки, начнем с Джон Джет. Эта барышня в начале 80-х сделала кавер на одну не очень известную песню. Да так сделала, что 10 недель провела на верхушке чарта и влюбила в себя, ну, всю тусовку.

Напомню, что этот клип на эту композицию был очень популярен в начале 80-х и как раз-таки в том самом MTV, который мы с тобой представляем. Это проект «Что было раньше» на новом радио. Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний посвящен дамам, сегодняшний посвящен красивым, крутым женщинам, фронт-вумен легендарных коллективов. Преимущественно рокового направления. Следующая блондиночка, всем нам хорошо известна, собственно, и ее группа называется «Блонди». Угу. Знаешь ли ты такого парня, как Джорджо Мородер? Конечно же, знаешь. Он написал вообще огромное количество диско-композиций. Этот жанр возвел вот просто в то самое состояние, которое мы любим. И что еще сделал? Он написал саундтрек к фильму с Аль Пачино «Лицо со шрамом». Угу. А еще он написал саундтрек к замечательному фильму «Американский жиголо». Там Ричард Гир молодой и настолько жиголо, насколько ты можешь себе представить. Так вот, Дебора Харри эту композицию исполнила от лица куртизанки. Собственно, сейчас ее и послушаем с превеликим удовольствием. А когда такие люди берутся за дело, и песни живут десятилетиями. Это 80-й год, представь себе. Может быть, даже песня старше, ну, я не знаю, мамы.

Созвонимся обязательно. Проект «Что было раньше» на Новом Радио. Данил Михайлов. Сегодня соло. Сегодняшний плейлист посвящен дамам. Да, фронт-вумен преимущественно. И если я вспоминал под предыдущую композицию фильм с Ричардом Гиром «Американский жиголо», где вот эта вот блондинка исполнила титульную композицию, то прямо сейчас другая блондинка исполнит композицию из другого фильма с Гиром, который называется «Красотка». «Роксет» — это, кстати, группа. Не все в курсе, что это не дуэт. Из другого фильма с Гиром, который называется «Красотка». «Роксет» — это, кстати, группа. Не все в курсе, что это не дуэт.

Женский плейлист на новом радио. Шикарных вокалисток сегодня слушаем. Друзья, большое спасибо за сообщения. Вижу их в нашем канале «Новое радио». Вот, например, вы Эми Вайнхаус упоминаете. Но Эми, она крута сама по себе. Она не была никогда лидером группы. А вот Маша Макарова – лидер группы. Причем со своими медведями она разбирается не хуже, чем героиня одноименного мультфильма. Ну, а этот фильм тебе прекрасно известен. И мелодия. И вообще, согласись, саунд того периода очень, вот прям за душу берет. Я весь в мурашечках. Я думаю, не только я. Красивое продолжение. ЧБР.

Продолжаем ЧБР. Сам слушаю тут на полную громкость. Благо, динамики и аппаратура в студии сумасшедшие. И вот пульт за $1 000 000 сейчас подчиняется моим перстам. Данил Михайлов за старшего. Сегодня соло. Финальный раз соло, потому что через неделю Дорогуша вернется сюда, в соседнее кресло. И будем фитовать. А пока, ребятушки, а пока вот вам дуэт. Другой из Великобритании 80-х, в котором рыжая бестия солирует.

0: Кто-то хочет тебя использовать, кто-то хочет быть использованным. Такая вот философия. Sweet Dreams на новом радио и ритмик с Энни Ленокс. Сегодня слушаем потрясающих фронт-вумен в проекте «Что было раньше» на новом радио. Продолжение скоро.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-9. 15-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
11: «Новое радио».

0: Новое радио.
1: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
2: Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодняшний плейлист посвящен женщинам. Собственно, все выпуски посвящены так или иначе нашим любимым, нашим прекрасным. Но сегодня мы слушаем исключительно фронт-вумен. Щуплых, может быть, иногда. Всегда красивых. Всегда эффектных и всегда бесконечно энергичных вокалисток крутых групп. Сегодня преимущественно рокового направления плейлист. И вот, например, группа Guano Apes нам больше известна по каверу на Alphaville, да, Big in Japan, или же по гимну сноубордистов. Однако же у них огромное количество и других прекрасных песен, а как известно, ЧБР — это не только суповой набор суперхитов, это еще и иногда погружение в воспоминания. Вот, например, данная композиция, она скорее о цвете.

фантастическая энергия Гона Эйпс на новом радио. Проект «Что было раньше». Сегодня плейлист, посвященный женщинам фронтвумен. О чем песня? Это песня о том, когда ты цепляешься за то, что уже ушло, и про то, как даже в боли можно видеть красоту. Так говорила Сандра Несич о данной композиции. И примерно то же самое мы слышим и в песне Юлии Чичериной «40 тысяч километров». К протяженности экватора это никакого отношения не имеет. Это драма другого разряда.

Такая вот драма. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Ребятушки, вы несколько раз сегодня во время ЧБРочки на новом радио вспомнили, в нашем канале, вспомнили про группу «Кардиганс». Очаровательная шведская группа и вокалистка прекрасная, и она идеально вписывается в сегодняшний плейлист, который посвящен «Фронт Вумен». Так вот, песню «My Favorite Game» мы уже немножечко затерли до дыр, а вот песню из «Ромео и Джульетты» как раз-таки послушать будет очень даже в тему.

0: забирал пассажиров с СНТ, заиграла песни из фильма «Красотка». Попросили сделать погромче. Я сделал. Вместо чая огурчиками угостили последнего урожая. Мелочи приятные. Это от Сергея сообщение. Серж, ну я тебя умоляю, это приятнее любого стольника. Кайф вообще. Кстати, друзья, не забываем, если играет в машине новое радио, вокруг приятно пахнет и шеф не напрягает, это однозначно 10% чая остается. А мы продолжим проект, что было раньше, посвященный красоткам фронтвумен, после короткого коммерческого момента.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
4: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Да нормально.
12: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: «Пятерочка» доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Проект «Что было раньше». Сегодня слушаем роскошных фронтвумен и, соответственно, их бенды. А Данил Михайлов сегодня соло. Почему такая тема? Да потому что соскучился по дорогуше. Ребятушки, ну что, обратимся, наверное, немножечко к готик-року. А почему бы и нет? 2003 год. 23 года назад. Ну ладно, 80-е уже слушали, 90-е были. Нулевым всегда рады.

Продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Следующая вокалистка – это просто легенда. Она родом из СССР. У нее потрясающий голос, просто фантастический. Рядом с ней всегда играют восхитительные музыканты. Но сперва коротенькая загадка, да? Она в 84-м году сидела в бутырской тюрьме, а потом еще и в Тюмени на лесозаготовке работала. Представляешь, какая биография мощная? И все равно это ее ни капельки не сломило. Она роскошна, она легенда. Друзья, сегодняшний выпуск проекта «Что было раньше» посвящен женщинам. Фронтвумен. Это новое радио, можем себе позволить, но данное время суток под эту песню подходит идеально.

0: Не, на слабо брать не надо. Проект «Что было раньше» на Новом Радио. Когда вы какие-то экзотические, изысканные имена вспоминаете у нас в чатике Нового Радио, как будто бы я их упущу. А может быть, упущу, а может быть, не упущу. Но, опять же, на понт брать не надо. И на слабо тем более. Мы продолжим ЧБР после короткой паузы. Круто будет.
1: «Что было раньше» на Новом Радио. Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Сколько стоит кроссовер? Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вот когда я вижу в предложениях группа «Лицей», «Органическая леди» и кто-то другой еще из поп-индустрии, ребят, вы не уловили тему. Сегодня мы слушаем «Фронтвумен» на новом радио. Рокового направления преимущественно. Вот, пожалуйста, четыре неблондиночки сейчас исполнят ленивую песню. Послушаем, а потом и в следующий час.

Ну, красотка, да? Линда Перри писала песни для Кристины Агилеры, для Пинк, для Гвен Стефани. Гвен, кстати, надо послушать сегодня. Для Алиши Кис, для много для кого.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Проект «Что было раньше» на новом радио. Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И сегодня исключительно женские голоса, потому что тема эфира — «Фронтвумен». Роскошные, прекрасные, замечательные герцогини, которых много не бывает. Итак, ребятушки, я даже не буду прелюдию озвучивать. Долорисо Риордан. Можно было взять другую песню, да. «Animals», например, потому что мы не любим суповой набор. Но, коль уж женский вокал сегодня раскрываем, то пусть будет эта песня. Кстати, в скрижалях отмечено, что это любимая песня Папы Римского Иоанна Павла II. И сразу, да, как-то прям возвышается. Очень драматичная композиция.

Вот это соло не хуже голоса, прям под кожу забирается. Проект, что был раньше на новом радио, посвященный фронт-вумен. Ребятушки, немножечко стряхнуть мурашки поможет, а может быть и не поможет. Жена Курта Кобейна. Помните такую? Угу. Крутая дама. Вот так вот она звучит.

потрясающая дама. Она, кстати, снялась в фантастически крутом фильме, который называется «Народ против Ларри Флинта». Вот, ну и в целом, мощная, живучая Кортни Лав. Мы продолжаем слушать вокалисток. Энергичных, прекрасных и замечательных, и очень даже плавных. Если уж тему кино затронули, то давайте теперь к Бондиане немножечко обратимся. Ширли Мэнсон, титульная дива группы Garbage. И выглядит роскошно, и поет сногсшибательно. Может быть, даже захочется и фильм пересмотреть. И целого мира мало. Пирс Броснан в роли Бонда, ну, как по мне, очень крутой.

вроде неплохо идем. Проект «Что было раньше» на новом радио. Данил Михайлов, сия, сегодня соло, потому что дорогуши нет, но плейлист посвящен дорогушам. Самым лучшим, самым прекрасным и замечательным фронтвумен. Так, ребятушки, помните ли вы в фильме «Брат» в первой части, как Данила Багров случайно оказался на вписке музыкантов? Конечно, все помните. И помните вот этот эпизод, как Настя Полева поет с Сергеем Чиграковым песню. Можно было бы и эту песенку поставить, но она не то чтобы прям вот супер как-то популярна. Еще они исполняли в «Брате» в первой части, я про Настю, с Бутусовым «Летучий фрегат» песню. Ну, кусочек он там смотрел по видео. Вот, ну, в общем-то, без Насти Полевой, без иконы уральского рока нельзя представить сегодняшний выпуск. И, честно говоря, она меня на него и надоумила. Я как-то рандомно услышал песенку «Голоса», которую не слышал лет 20, наверное. И думаю, а почему бы вот не покрутить? Ну, классно же. В общем, впервые она сегодня у нас в эфире. Я не знаю, в курсе ли вы вообще этой песни. А почему бы вот не покрутить? Ну, классно же. В общем, впервые она сегодня у нас в эфире. Я не знаю, в курсе ли вы вообще этой песни, слышали ли.

Екатеринбуржцы на связи, пишут, что Настя из Первоуральска. Ну и хорошо, сейчас в Санкт-Петербурге живет и здравствует, давным-давно прекрасно себя чувствует, как и большое количество рокеров. Рокеры из Петербурга еще будут услышаны сегодня, рокерши вернее, потому что тема сегодня фронтвумен преимущественно рокового направления. Не послушать No Doubt мы не можем, почему? Ну потому что такая красивая фронтвумен обязательно должна быть в нашем эфире. Вот, ну только давай не Don't Speak, ну сколько можно? Ну ей-богу, давай послушаем их кавер на не менее популярную группу из 80-х «Talk Talk, It's My Life». Женским вокалом шикарно звучит.

Парамор и Pretty Reckless. И кого только не вспоминайте, друзья. Аврил Лавин. Мое почтение. Даже Ранетки здесь. Так, Sixpence None the Richer, Лина Кофман вспомнила. Спасибо за то, что заставила меня продемонстрировать свой шикарный английский. Guan Apes были, девчоночки эти сегодня, точнее, Sandra Nessage звучала. Fleetwood Mac тоже были замечены. Алло, Дженнис Джоплин. Ну уж тут, пардон, муа, всех послушать не успеем, однако стараться будем. Проект «Что было раньше» на новом радио. Продолжение очень и очень скоро.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет с зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое радио.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Проект «Что было раньше» на новом радио. Крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний плейлист, как я уже 100 раз говорил, посвящен герцогиням, титульным принцессам мира рок-музыки преимущественно. Так вот, давайте теперь еще немножечко, наверное, готик-рок добавим, потому что Nightwish не звучали? Не звучали. Они вообще специализируются на вокалистках. У них, что не фронтвумен, то, соответственно, красотка. Но мы послушаем Тарью Турунен.

Неплохо, правда? Проект, что был раньше на новом радио, но есть ощущение, что я сейчас еду в машине в институт у себя в Тольятти и слушаю Бачинского и Стилавина. Ну а между делом песни. Сегодняшний плейлист посвящен женщинам, фронтвумен, легендарных коллективов. Ну, может быть, не всегда прям совсем уж легендарных, но очень хороших и качественных. Вот, пожалуйста, группа Total. Кузина Макса Фадеева очень даже умеет в обращении с такими тяжелыми инструментами. Шикарный вокал. Ну и покуда мы не только субовой набор, так сказать, слушаем, мы иногда и вспоминаем немножечко подзабытые. Вот, пожалуйста, уходим на закат. Ко времени подходит, кстати.

проект, что было раньше на новом радио. Ребятушки, пока еще не расходимся. Вот, например, в тему сегодняшнего выпуска пусть прозвучит и Шаде. Почему-то Шаде у нас ассоциируется с одной роскошной женщиной. Но на самом деле Шаде изначально и вообще во все времена это музыкальный коллектив с сумасшедшими музыкантами и с бесподобной вокалисткой. Можем себе позволить вечером.

0: Раздаем нежности вечеру. Проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня исключительно фронтвумен, только женские голоса. Иногда я перебиваю чуть-чуточку совсем, как конферансье Данила Михайлова. Сегодня соло. После короткой паузы, скорее всего, мы не успеем ни «Шокинг Блю» послушать, ни «Джефферсон Эйрплейн», ни «Твистед Систер». Да даже мои любимые «Парамор», наверное, вряд ли тоже умудрятся попасть в плейлист. Но другие женские голоса будут непременно.
1: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5». 5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
11: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: ты уверена, что ты вообще его получишь?
14: Сейчас главное верить и ждать.
10: 7 сентября скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
18: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
19: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
20: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
21: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
22: Милый, собираем чемоданы.
23: Мы же только разобрали.
22: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
24: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
25: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
26: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
27: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Все так, проект «Что было раньше», повтор в субботу в это же время. Также можно будет его послушать в будущем на канале «Усатая пушка». Кстати, ребятушки, спасибо большое, что на канале «Нового радио» много-много-много-много комментариев оставляете. Но мало-мало-мало-мало реакций. Мало огонечков. Мне кажется, дорогуша, когда приедет, увидит вот это вот все, выйдет из отпуска, скажет, что-то ты тут без меня совсем потух. Но я же не совсем потух. Кстати, дорогуши, следующую песню посвящаю, точнее, ее празднованию. Собственно, грядущая весна будет именно такой. Сегодня у нас в эфире исключительно женские голоса «Фронтвумен».

ладно, ребятушки, убедили. Фронтвумен так фронтвумен. Послушаем и голландских супер-мега-звезд. Группа Shocking Blue и их фронтвумен Маришка Велес. Ну, финал такой у нас. Надо же вот успеть что-нибудь прям необъятное объять попробовать.

Вот 100% сейчас все подпевают. И давайте останавливаться не будем. Проект «Что было раньше» сегодня фронтвумен исключительно. Jefferson Airplane. Вот уж где фронтвумен, так фронтвумен. Вообще всех там в узде держала. До сих пор себя прекрасно чувствует.

Так, ну что, Грейс Слик послушали. Сложно вообще поверить, что 86 лет ей в этом году исполняется. Это вот при том, что она дива рок-н-ролла. Ребячки, ну а на сегодня все. Пора уже завершать выпуск. Тема сегодня у нас вокалистки, титульной героини преимущественно рокового направления. И финалочка, она неочевидная. Вот теперь вот из Сан-Франциско мы в Туманный Альбион отправляемся. Здесь у нас великолепная Элизабет Гиббонс, группа Portishead. Собственно, когда она родилась, группа Jefferson Airplane рвала планету, если можно так выразиться. Но сейчас все, никакого рванья, спокойствие.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Супер-пупер расшторил штору, запустил закат в студию, а еще очень скоро, вероятно, могу запустить и супер-новинку. Сегодня ловим песню исполнителя Акмаля, «Любовная». Как только услышишь ее, звони к нам в эфир, 2000 рублей дам.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Сплонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стал.

0: Ну, может быть, и на эту тему тоже пообщаемся, но уже вне эфира. А сейчас будем разговаривать по-деловому, потому что дозвонилась к нам Ксюша из Вологды не просто так. Ксюша, привет.
1: Привет.
0: Три вопроса у меня к тебе. Начну с первого. Скажи, пожалуйста, какую песню сегодня ловим?
1: «Любовная Акмаль».
0: Лучше. 2000 рублей уже отправляются к тебе на счет с превеликим удовольствием. Прям вот возьму и откладывать не буду. Тю, все, улетели. Это первое. Вопрос номер два. Скажи, пожалуйста, как по-твоему Ксения и Оксана – это одно имя или разные?
1: Это, конечно же, разные имена.
0: Я слышу в голосе удовольствие от этого факта, который ты только что озвучила всем при всем. И вопрос номер три. Когда люди, вот ты вот в отпуске где-то оказываешься, узнают, что ты из Вологды, они сразу петь начинают или не каждый
1: конечно.
0: Первый? Да? Сразу? Ой, красота.
1: Из-за
0: колеса. Да, да. А еще пишут, что там кожвен-диспансер за палисадом расположен. Это байка какая-то? Вообще к Вологде отношения не имеет? Или что-то
1: вранье.
0: Есть? Вранье. Все. Спасибо. Спасибо. Очень познавательно. 2000 рублей с огромным удовольствием тебе отправил. Еще и за такой экскурс симпатичный. Вот. Ну что, двушник в кармане, можно теперь гульнуть лихо.
1: Спасибо.
0: Все, Ксюш, давай, лучшее. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Друзья, напомню, что Акмали сегодня ловим, цепляем, точнее, если быть точным в формулировках. 8-495-232-1632. Как только его услышишь, дозванивайся и забирай 2000 рублей на счет мобильного.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

0: Зир на Новом Радио, Рокки. Ну, кстати, вот по поводу Сильвестра Сталлоне. Сейчас по сети гуляет, значит, ролик, как он бегает, прыгает с машины там на землю, с грузовика на какой-то гараж, кувыркается. И многие почему-то считают своим долгом отреагировать, написав, что это ИИ. Конечно, ИИ, 80 лет человеку, алло, разумеется. Вот. Ну а теперь к новостям искренним, правдивым, самым, что ни на есть настоящим, которые тоже из мира диджитал. Встречая новинку в приложении Нового Радио, которое называется Радио Хаб. Если ты его еще не скачал, в чем я сильно сомневаюсь, то сделай это. В нем есть подкасты, в нем есть вообще все, что хочешь найти по отношению к Новому Радио. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Суперхиты, суперновинки. 12+.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Дмитрий открыл небольшую сеть пекарен. Там всегда пахнет корицей, а за хрустящими багетами стоит очередь с самого утра. Свежую муку, фермерское масло и крафтовую упаковку Дима закупает каждый день. Чтобы расходы помогали делу, он подключил Сбербизнес «Спасибо» и перешел на оплату бизнес-картой. За год на остаток счета и продукты накопилось 150 тысяч бонусов. Дмитрий закрыл ими расходы на бухгалтерию для бизнеса, а остаток вывел рублями и купил еще одну печь для круассанов. Лайфхак простой. Проверьте, какие ваши регулярные закупки могут возвращаться бонусами. Переводите их в реальные деньги или оплачивайте нужные сервисы. Кстати, Дмитрий участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+. Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
11: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО

0: Эд Ширан на новом радио. Шиверс, кстати, переводится как мурашки. И вот по поводу мурашек много песен с этим словом в тексте. Одно из них у Мота, довольно популярное. Но взял он все-таки, вот прям как не парадоксально, я про Матвея сейчас, про Мота, все-таки песней про месяц, который, казалось бы, в шоу-бизнесе всегда отсутствует. Это я про август. Так вот, когда все артисты где-то там чилят, Мот собирает в августе стадионные концерты, потому что написал песню «Август ДДТ». Так, наверное, что можно сказать? Можно сказать, что еще неделя этого самого августа у нас осталась. Следующий вторник будет уже осенним. Поэтому напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. Красивого продолжения.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Как-то прям внезапно размазало меня в кресле. И я думаю, в этом положении и побыть какое-то время. Пока музыка играет, тебе комфортно во время препровождения, чем бы ни занимался.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да? You're
2: unbelievable. Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.
3: Счастье есть. Его не может быть.
2: Эти треки были

Ой, голосище, а ведь людям на двоих больше 100 лет. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта на новом. Ну, собственно, перед сном хочу тебе новости одну прочитать. Канал HiAI. Вот что пишут ребята. Финские ученые 8 лет наблюдали за 200 детей, а потом, когда те уже стали подростками, проверили у них внимание, память и скорость реакции. И ты знаешь, подростки, которые в детстве больше сидели перед экранами, справились с тестами лучше, чем те, кто по улице бегал палкой и бил крапиву. Вот так вот. Важно, важно, важно вот что. Авторы полагают, что дело тут, скорее всего, не в количестве часов, которые они перед экраном провели, а в том, чем именно ребенок перед этим самым экраном занимается. Одно дело мультики смотреть, другое дело творческие задачи какие-нибудь решать, ну или там образовываться. Вот. Ну и еще одна деталь. Детей набирали в конце нулевых. Ну и как мы понимаем, тогда в смартфонах рылся никто, там не смотрел бесконечным потоком. Тогда люди перед экраном сидели, значит, перед компьютером, делом был занят. Вот такая вот история. HiAI канал. Так называется, заглядывай, любопытствуй. А еще, наверное, сейчас хорошо бы было бы оказаться не перед экраном и даже в горизонтальном положении. Вот правда, отрубить смартфон на вечер. И меня отрубить. Данил Михайлов был за старшего на новом до сего момента, умчал искать РСЮ.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Новое радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
4: ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Ты

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Она...

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

появится суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я